Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады встрече с вами в эфире независимой русской программы общественной радиостанции 3/Z на волне 92.3 МГц FM. Сегодня в студии с вами Вера Калашникова. Спасибо вам за участие в наших программах, за добрые слова в адрес нашей редакции. Мы всегда рады контактам. Звоните нам, присылайте свои сообщения, свои пожелания. И как всегда, сегодня нас ждут новости России и мира, объявления, рассказы о интересных людях. И в эфире будет звучать русская музыка, наши любимые песни. Оставайтесь с нами на волне 92.3 МГц в среду с 8 вечера и в пятницу с 9 вечера.

Но сейчас, друзья, наша страничка садовода, она будет посвящена зимним заботам в саду. Итак, что стоит нам сделать сейчас, пока сад замирает под прохладным небом зимы? Вот несколько основных дел, которые помогут нам встретить весну. Это идеальное время для обрезки. Нужно сейчас обрезать розы, лиственные и ягодные кустарники и деревья, виноград и гортензии. Такая обрезка поможет растениям сохранить здоровье, улучшит форму и стимулирует активный рост весной. Ну и, как всегда, мульчирование – это уют для корней. Если вы еще не замульчировали грядки осенью, можно это сделать сейчас. Главное, не оставляйте почву голой, ведь это живой организм, и он нуждается в защите от сырости, ветра и перепадов температуры. Мульчи может служить опавшие листья, солома, ботва с ваших грядок, древесная щепа и кора. Можно добавить в нижний слой немножко компоста, перепревшего навоза или морских водорослей, а для глинистой почвы рекомендуем подмешать песок. И, наконец, посадка. Именно зимой, когда сад отдыхает, лучшее время для посадки многих деревьев и кустарников. В прохладной, но еще не промерзшей почве у саженцев есть время укорениться до начала весеннего роста. Ищите саженцы с открытой и закрытой корневой системой в местных питомников. Именно зимой они доступны в большом ассортименте. Смело сажаем фруктовые деревья, яблони, сливы, груши, декоративные кустарники, а также розы и древовидные пионы. И еще стоит сделать сортировку зимян. Зимние вечера – самое время перебрать свои запасы семян, что у нас осталось, что пригодится весной. Напишите список и зайдите на сайты с семенами. Именно сейчас можно спокойно заказать новые семена к весне. Еще важный момент – это уход за инструментами. Пока сад отдыхает, можно привести в порядок садовые инструменты, почистить, наточить, смазать маслом. Лопаты, секаторы, ножницы очень скоро пригодятся нам опять. А еще, друзья, подумайте о птицах. Зимой в саду меньше естественной еды для птиц. Повесьте кормушку простую, самодельную или купленную, и это поддержит пернатых друзей и прибавит радости и вам. Очень приятно наблюдать, когда пестрые гости прилетают перекусить прямо к нашим окошкам. Итак, планируйте, мечтайте, прикидывайте, что будет нового в вашем саду весной. Зимний сад не спит, он просто отдыхает, а мы его хранители.

Прослушайте наши объявления. 2 августа, воскресенье, в 2 часа дня в Русском доме Мельбурна состоится концерт классической музыки. Солистка, известная скрипачка-виртуоз Линда Гильберт. По окончанию концерта в 4 часа вечера она же дает мастер-класс для начинающих скрипачей. Итак, ждем вас на концерт 2 августа в 2 часа дня. Билеты можно купить на портале trybooking.com или непосредственно у входа в музыкальный салон Русского дома. В этот же день, 2 августа, состоится очень необычное мероприятие. Это мировая премьера нового художественного фильма «Две жизни ангела черта». Его создатель – поэт, драматург и режиссер Вячеслав Миллер, руководитель театра живой поэзии «Империй». Снимки этого фильма выполнил Дмитрий Ликане. Итак, только один показ состоится 2 августа в 6 часов вечера в Classic Cinema по адресу 9 Гордон Стрит, Вестервик. 5 сентября в субботу этот же театр живой поэзии «Империи» дает спектакль в «Феникс-театре» по адресу 101 Глен Хантли Роуд. Это Вэлвуд. Итак, 5 сентября, суббота, в 5:30 вечера они покажут новый спектакль «Манекены. Люди, иллюзии и реальность». 13 сентября в Русском доме состоится детский музыкально-инструментальный конкурс «Лира». Мельбурчане уже знают об этом конкурсе. Это будет 10-й конкурс у нас, юбилейный. Он начнется в 2 часа в Русском доме. Концерт посвящен 120-летию со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Приглашаются к участию дети от 6 до 17 лет, играющие на различных музыкальных инструментах – фортепиано, скрипки, виолончели, гитаре, флейте и других. В жюри конкурса известные музыканты и исполнители. Конкурс организует и проводит музыкальное объединение «Лира» Русского дома. Регистрация участников происходит до 10 августа по телефону 0423-311-173. Итак, повторяем. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в музыкально-инструментальном конкурсе «Лира», нужно зарегистрировать его до 10 августа по телефону 0423-311-173.

0: Дорогие друзья, в прошлые выходные в русском доме прошел большой фольклорный фестиваль Ивана Купала. На нем была представлена выставка наших народных промыслов, русский народный костюм. Мы рассказывали о наших русских традициях, о тех сакральных символах, которые являются частью и нашего прикладного декоративного искусства, и нашей одежды, и говорили немного о русском костюме. Вот что рассказывает о русском костюме историк костюма Татьяна Нагурских.
1: Николай Карамзин в «Истории государства российского» писал: «Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в свое собственное платье наряжались, ходили своей походкой, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу?» И действительно, в допетровскую эпоху Русь отличалась оригинальностью духовной и материальной культуры, повседневного быта, образа жизни, обрядов и, конечно, одежды. Народные традиции были устойчивы и сохранялись в веках до такой степени, что по мысли художника Ивана Билибина, славянин эпохи Цезарей, будучи перенесен в начало XX века на север России, сошел бы за местного в своей бороде, домотканной рубахе, войлочном колпаке, побайчатых штанах и лаптях. Народный костюм служил источником информации о своем владельце. По одежде можно было определить, где человек живет, чем занимается, его семейное положение. Основой мужской одежды были рубаха и порты. Рубаху носили на выпуск и подпоясывали поясом или цветным шнурком. Характерной особенностью мужских рубах была подкладка, подшиваемая с внутренней стороны на спину и грудь, так называемая подоплека. Отсюда произошло выражение «подоплека какого-либо дела», то есть его скрытая внутренняя сущность. Бытовали поговорки «знают мое горе только грудь да подоплека» или «своя подоплека ближе к сердцу». Порты представляли собой неширокие, суженные к низу штаны, завязывающиеся на животе шнурком, гашником. Становится понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном месте. Действительно, спрятанная за шнурком для штанов прикрывалась не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в порты не заправляли. С ношением пояса, а вернее с его отсутствием, связано другое известное выражение – «распоясаться», то есть вести себя неприлично. Распоясать человека насильно значило обесчестить его. Оттого тех, кто недостойно себя вел, называли распоясавшимися, самовольно лишающими себя чести. Снятием пояса на Перу был оскорблен внук Дмитрия Донского Василий Косой в середине XV века, что послужило предлогом к междоусобной войне. К поясу крепилась денежная сумка – калита. Интересно, что московский князь Иван Данилович получил прозвище «калита» по одной из версий за накопленные большие богатства, которые использовал для покупки земель в чужих княжествах, по другой – от привычки постоянно носить с собой калиту с деньгами для раздачи милости. Название мужских штанов «порты» произошло от изначального «порт» – грубой льняной или пеньковой пряжи, а также узкого холста из такой пряжи – портно. Угадайте загадку. Сам железный, а хвост портяной. Думаю, что вы все догадались, что это иголка с ниткой. Порты означало и отрезанный кусок холста, и одежду в целом. Николай Карамзин в упомянутом труде объясняет, что портами называлась вообще одежда. Теперь в всем значении осталось только имя – портной. Если мужскую одежду на Руси отличало некоторое единообразие, то женская была гораздо более разнообразна по составу, по крою, приемам украшения и существенно отличалась не только в северных и южных регионах страны, но и от деревни к деревне, от губернии к губернии. На просьбу кому-либо описать традиционный русский женский костюм ответом, скорее всего, будет рубаха, сарафан и кокошник. Именно такой комплекс одежды, бытовавший в большей степени на русском севере, в центральной части России, в XIX веке стал ассоциироваться в России с национальным костюмом. В лубке и гравюре, в иллюстрациях Билибина, на полотнах Аргунова, Шибанова, Венецианова, Маковского русская женщина предстает именно в сарафане. На Руси сарафан был известен еще с XIV века, причем как мужская, а не женская одежда. В никоновской летописи сарафаном называется длинная распашная одежда, мужская, напоминающая кафтан. Историк Забелин, описывая быт русских царей, писал: «Царь ходил к празднику в Чудов монастырь в опошне и в сарафане с вишневой обнизью». Следует отметить, что сарафан, кафтан, халат и даже шуба – все эти слова имеют восточное происхождение. А слово «сарафан» означает «одетый с головы до ног». Благодаря лирике великих русских поэтов в народной памяти сохранилась другая женская одежда – шушун. Предмет столь многозначный, что в зависимости от губернии шушуном могли называть и прообраз сарафана, распашное платье с воротом, без рукавов или с длинными до полу фальшивыми рукавами, в которые руки не продевали. Такие рукава порой служили карманами для поклажи вещей. Шей-вдова, широкие рукава, было б класть куда небылые слова, то есть клевету, напраслину. А в других губерниях шушун – это короткая шубейка, телогрея из ткани, с мехом или без. Помните у Александра Сергеевича Пушкина в стихотворении, посвященном его няне? «Я ждал тебя в вечерней тишине, являлась ты веселой старушкой, и надо мной сидела в шушуне, в больших очках и с резвой гремушкой». Или у Анны Ахматовой: «Слушаю людские речи, говорят, что ты колдун, стал мне узок с нашей встречи, голубой шушун». Но самую широкую известность шушун получил после письма к матери Сергея Есенина. «Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне». Как и в мужском костюме, в женском первой нательной одеждой была рубаха, сорочица, с длинными порой до колен или даже до пола рукавами. Например, на праздничных или обрядовых рубахах. При надевании их собирали в мелкие складки. О рукавах русских сорочек иностранцы писали, что складки их едва ли можно было уложить от кистей рук до самых плеч, и что множество складок так хорошо защищали руки и плечи от холода, что даже зимою не было нужды надевать какую-либо одежду в рукава. Думаю, что здесь они погорячились и не учли суровости русских зим. Сохранившиеся поговорки дают представление о многофункциональности рукавов русских рубах. «Бабьи рубашки, те же мешки, рукава завяжи, да что хошь положи». Иногда в рукавах были небольшие отверстия, окошечки. При работе руки продевали в окошечки, а нижние концы связывали сзади узлом. Если этого не сделать, то говорили, что работает спустя рукава, то есть небрежно. Рубаха считалась второй кожей человека. С ней было связано множество поверий. Например, собственную сорочку не продавали. Считалось, что заодно продашь свое счастье. Не потому ли так ценились в народе люди, готовые отдать нуждающемуся свою последнюю рубаху? После свадьбы. Не потому ли так ценились в народе люди, готовые отдать нуждающемуся свою последнюю рубаху? После свадьбы по обычаю только жена должна

был ласково назван «лакомка». Завершали женский образ разнообразные по форме и украшению головные уборы, самым узнаваемым из которых сейчас является кокошник. Название его происходит от древнеславянского «кокош», то есть «курица». Символ русского традиционного костюма, старинный головной убор в виде гребня, носила уже замужняя женщина. По обычаю она должна была прятать свои волосы от постороннего взгляда и не ходить простоволосой. Отсюда появилось выражение «опростоволоситься», то есть появиться на людях с непокрытой головой, а значит ошибиться, попасть в неловкое положение.

Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей страничке здоровья мы поговорим о почках. Почему почки, главный фильтр нашего организма, так важны для нас? Вот что говорит об этом доктор медицинских наук Лариса Волкова. Самое важное, факт номер один. Надо понимать, что почки фильтрируют не поступающую воду, а кровь. Теоретически мы должны знать об этом из школьной программы. Но кто же помнит, что выводимая из организма жидкость образуется не напрямую из воды или пищи, а из крови? Вода и другие жидкости поступают в желудок и кишечник. Там они вместе со всеми полезными и вредными веществами всасываются через стенки кишечника и попадают в нашу кровь. Вместе с ней они разносятся по всему организму. Около четверти всей крови, выбрасываем сердцем за одно сокращение, поступает в почки. Там начинается сложный трехэтапный процесс очистки. Сначала фильтруется жидкая часть крови, затем полезные компоненты. Вода, глюкоза, необходимые соли, они всасываются обратно в кровь, а ненужные токсины и избыток ионов активно выделяются в мочу. В итоге остается всего 1,5-2 литра концентрированной вторичной жидкости, которая поступает в мочевой пузырь и выводится из организма. Но если мы даже будем долго не есть и не пить, почки продолжат фильтровать кровь. Остановить этот процесс невозможно, потому что в крови постоянно накапливаются токсичные продукты обмена веществ. Это, например, мочевина и креатинин, которые образуются при распаде белков и работе мышц. Если их не выводить, организм отравится за считанные дни. Но, разумеется, в таком режиме почки начинают работать на пределе. И при длительном обезвоживании это может привести их к повреждению. Факт номер два. Артериальное давление очень зависит от работы почек. Почки регулируют артериальное давление, и это, пожалуй, даже более важное звено в процессе, чем сердечно-сосудистая система. Когда давление падает, клетки почек получают сигнал об этом, вырабатывают специальный фермент ренин, который запускает цепочку реакций, приводящую к увеличению объема циркулирующей в организме крови. В итоге ее воздействие на стенки сосудов и сердца увеличивается, и давление повышается. Механизм работает и в обратную сторону. Если давление слишком высокое, почки получают сигналы от сердца и, наоборот, усиливают выведение натрия и воды, что снижает объем крови в организме. Факт третий. Почки, оказывается, активируют витамин D. Не только солнце, но и почки играют важную роль в активации витамина D. В них под воздействием фермента он превращается в активный кальцитриол. Именно в этой форме, в форме кальцитриола, витамин D регулирует всасывание кальция и фосфатов в кишечнике, поддерживая их баланс в крови. Однако избыток витамина D опасен. Гипервитаминоз может спровоцировать острую почечную недостаточность, повысить риск образования камней в почках. В то же время дефицит витамина D связан с появлением белка в моче, что служит ранним признаком повреждения почек. Факт 4. При почечной недостаточности происходит отравление организма.
Почки – это наш фильтр. И при почечной недостаточности они теряют способность полноценно очищать кровь от токсинов и поддерживать баланс жидкости и солей. Из-за этого вредные продукты обмена, в первую очередь мочевина, накапливаются в крови и начинают отравлять организм. Мозг в этом случае оказывается особенно уязвимым. Развивается так называемая уремическая энцефалопатия, которая проявляется заторможенностью, спутанностью сознания, ухудшением памяти и трудностями с концентрацией. И чем дальше, тем будет хуже. В тяжелых случаях без лечения может наступить кома. Почечная недостаточность – очень серьезный фактор. И, наконец, последний факт, факт номер 5. Как можно улучшить работу почек? Для почек действительно полезно есть огурцы, арбузы и пить зеленый чай в больших количествах. Мы привыкли думать, что почки можно почистить, если попить очищающих чаев или просто повысить количество жидкости, особенно зеленого чая, или же налегать на мочегонные продукты. И да, арбуз, дыня, огурцы, спаржа, зеленый чай увеличивают объем выделяемой мочи, что помогает естественным образом выводить излишки жидкости, токсины и соли, не создавая при этом нагрузки на почки. Такие продукты поддерживают водно-солевой баланс и служат хорошей профилактикой образования осадка в мочевыводящих путях. Для здорового человека они очень полезны. Но если есть песок или камни в почках, ситуация меняется. Мочегонные продукты в этом случае способны спровоцировать движение камней, что, в свою очередь, может вызвать сильную почечную колику. Поэтому людям с диагностированными камнями или песком следует относиться к любым мочегонным средствам с осторожностью. Берегите свои почки. Они очень важная часть нашего организма.

Ну а теперь, друзья, о наших ближайших мероприятиях. Клуб «Эрудит» приглашает всех на лекции в июле. Вход свободный. Лекции состоятся по адресу 118 Гривы-стрит, Фицрой. 23 июля, это будет четверг, в 11 утра, лекция о наших костях, нашей кости и как продлить их молодость. Лектор, доктор наук из России Сергей Подковальников. Он биолог и лектор, обладающий большим опытом публичных выступлений на 5 языках, популяризатор особо сложных научных концепций для широкой аудитории. В рамках профессиональной и исследовательской деятельности он уже посетил более 50 стран, и вот впервые у нас в Австралии. Он расскажет все о наших костях, их суперспособностях, возможности восстановления, о том, как сделать их прочнее. 23 июля, четверг, 11 утра. 26 июля, воскресенье, этот же самый лектор в 2 часа дня расскажет нам о новости биологии 21 века. Это будет обзорная лекция по достижениям современной медицины и биотехнологиям. Он расскажет нам, что такое персонализированная медицина, как работает вертикальная агрономия и правда ли, что в 21 веке, благодаря достижениям биологии, мы сможем дожить до 150 лет. И много-много интересного, и, конечно же, он ответит на наши вопросы. Следующая лекция в клубе «Эрудит» состоится 1 августа. Это будет суббота, опять в 2 часа дня. Лектор Тереза Семеновна Абалевич. Она доктор философии, уроженка Белоруссии, создатель и организатор ежегодной международной конференции «Краковские чтения». Эта конференция посвящена вопросам истории русской религиозной мысли. Тема лекции 1 августа – Семен Франк и его вклад в современную европейскую философию. Так, ждем вас на лекции 23 июля в 11 утра, 26 июля в 2 часа дня и 1 августа в 2 часа дня. Наступило время школьных каникул, и мы все думаем, куда повести наших детей, наших внуков, чтобы им было интересно. Вот наша редакция посмотрела. Наиболее интересным нам кажется посетить в это время Национальную галерею Виктория НЖВИ, где с 12 июня по 4 октября проходит изумительная выставка ювелирных изделий фирмы «Cartier». Итак, это в самом центре Мельбурна, National Gallery of Victoria. В Джилонге в это же время с 20 июня по 11 октября проходит в галерее Джилонга выставка импрессионистов. Там 70 картин из Франции. Они впервые показываются в Австралии. Итак, советуем вам посетить художественную галерею Джилонга по адресу 53 Little Mallor Street. С 20 июня по 11 октября работает эта выставка. И, наконец, самое ближайшее у нас очень интересное мероприятие – это концерт. Концерт, который состоится 4 июля уже в эту субботу в 4 часа дня в Русском доме Мельбурна. Это концерт «Песня остается с человеком». Концерт этот подготовила очень популярное в Мельбурне трио Юрий Мугерман, балалайка, Изабелла
Мугерман фортепиано, а солистка Надежда Черкасова сопрано. В их исполнении прозвучат всеми любимые песни и инструментальные обработки замечательных русских композиторов Дунаевского, Будашкина, Блантера, Богословского, Френкеля, Макроусова, Фельдсмана, Фраткина, Козина, Молчанова, Островского. Это золотой фонд русской песенной классики в исполнении настоящих профессионалов. Итак, ждем вас на концерт в субботу, 4 июля, в 4 часа дня в Русском доме Мельбурна по адресу 118 Гривы-стрит, Фицрой. И, как всегда, зрителей ждет легкое угощение, бокал вина, закуски, пирожки, билеты стоимостью $40. Лучше забуковать заранее через Traybooking.com, или их можно купить будет и у входа. Ждем вас в эту субботу в 4 часа в Русском доме Мельбурна. Ну что ж, друзья, наша программа сегодня подходит к концу. Мы очень благодарны вам за поддержку, за ваше участие. С вопросами о вступлении в нашу радиогруппу или с пожеланиями, предложениями об участии в работе нашей русской студии, звоните нам по телефону в офис радиостанции 94 15 19 28. Повторяю, 94 15 19 28. Или же на мобильный телефон нашему руководителю Олегу Быданову 0419-533-142. А мы ждем вас каждую среду с 8 вечера и в пятницу в 9 вечера на волне 92,3 FM. Участвуйте в наших передачах, участвуйте в общественной жизни нашей русской комьюнити. Давайте вместе сохранять русский язык, русскую культуру для наших детей, для наших внуков. Доброго здоровья вам, мои дорогие! С вами была Вера Калашникова.